когда маляр не годный, мне пачкает на Донну Рафаэля, мне не смешно.

на балу с моим мальчишкой. Кликнули меня, я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся.

и злодейства, две вещи несовместные. Неправда, а бонаротти. Или это сказка тупой, бессмертный?

0: Маминка мне шекла, что сам мусим оженить.
1: Овшем, прочь бы не так шварило.